0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Стартовал прием заявок на национальную литературную премию «Айбоз». В архиве президента представили уникальные документы героев. Выставка к 130-летию Сералы Кужамкулова в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Добрый день. С новостями к этому часу Жанат Султанова. Начался прием заявок на Национальную литературную премию «Айбос». Национальная литературная премия проводится с целью государственной поддержки отечественных писателей и содействия развитию казахской литературы. В этом году премия проводится в пятый раз. Принимаются ранее не опубликованные произведения по номинациям «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика», «Лучший комикс». Принять участие в конкурсе могут все казахстанские авторы. Возрастных ограничений нет. Заявки принимаются до 1 сентября 2026 года через сайт aibos.kz. Лауреаты Национальной литературной премии будут объявлены в конце года. Более 50 уникальных документов, принадлежащих героям-панфиловцам, представили в архиве президента Республики Казахстан, передает 24KZ. Историко-документальная выставка «Лойерлик Жула» посвящена 85-летию со дня формирования легендарной 316-й стрелковой дивизии. В экспозиции архивные материалы, редкие фотографии и документы, рассказывающие о героизме солдат на фронте и самоотверженности в тылу. Отдельное внимание подлинным свидетельствам формирования дивизии и ее боевого пути. Церемония открытия началась с минуты молчания. Официальная часть мероприятия продолжилась презентацией самой выставки. Экскурсоводы провели обзор экспозиции, подробно рассказав об исторической ценности материалов. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения одного из основоположников казахского театрального и киноискусства Сералы Кужамкулова, передает 24KZ. В честь памятной даты в Центральном госархиве кинофотодокументов и звукозаписей в Алматы открылась выставка, посвященная жизни и творчеству актера. На мероприятии показали редкие семейные кадры, а также документальный фильм об артисте. Сералы Кужамкулов – один из первых актеров профессионального казахского театра. Его творческий путь стартовал в 20-е годы прошлого века в Казахском национальном театре в

0: в более чем 20 фильмах. При этом свое мастерство он передавал как молодым актерам, так и своим близким. Дети и внуки также продолжают путь своего отца и деда, осваивая различные сферы искусства – от кинематографа до балета. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

В исполнении пианистки Женяу Бакировой прозвучали 21-я и 22-я фортепианные прелюдии из 28-го опуса сочинений композитора Фредерика Шопена. Если имя Шопена в большей степени ассоциируется с фортепианной музыкой, то имя композитора Александра Порфирьевича Бородина навсегда связано с симфонической. Вершиной его симфонического творчества считается симфония номер 2. Ее замысел возник в 1869 году, но, как всегда, по многочисленными обязанностями оставляли мало времени для сочинения, и только в 1870 году композитор показал друзьям первую часть. Его близкий друг, композитор Модест Петрович Мусоргский, предложил назвать симфонию «славянской героической», но утвердилось заглавие, предложенное критиком Владимиром Стасовым, «Богатырская». Композитор работал параллельно над симфонией и над оперой «Князь Игорь», и поэтому не вызывает удивления близость их интонационного и образного строя. Более того, иногда музыкальный материал, создававшийся для одного произведения, входил затем в другое. Например, тему, с которой начинается симфония, Бородин первоначально предназначал для половецкого хора в опере «Князь Игорь». Какой-либо литературной программы автор произведению не предполагал. Но со слов Владимира Стасова известно, что он предложил представить собрание богатырей в первой части, сказителя баяна в медленной, а в финале же отобразить богатырский пир. В программе «Территория классики» в исполнении симфонического оркестра радио Штутгарта слушаем четвертую часть, финал богатырской второй симфонии Александра Порфирьевича Бородина.

В исполнении пианиста Мишеля Энреса прозвучала первая часть «Аллегро маэстозо» фортепианной сонаты «Ля минор» Кёхель 310 Вольфганга Амадея Моцарта. Продолжаем программу «Территория классики», оркестровый сюита номер 3 Иоганна Себастьяна Баха. Звучит третья часть, ария в исполнении Академии Святого Мартина в полях под управлением дирижера сэра Невилла Маринера.

В исполнении пианиста Амира Дебенихина прозвучала фортепианная прелюдия «Шаги на снегу» композитора Ашеля Клода Дебюсси. А сейчас в программе «Территория классики» в исполнении Государственного филармонического оркестра Чехословакии под управлением дирижера Джонаса Вильнера услышим фигаро-польку Йоганна Штрауса.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики» в исполнении пианиста Амира Тебенихина. Мы услышали фортепианное произведение Шиля Клода Дебюсси «Арабеска номер один». А сейчас в исполнении Вернер Моцарт ансамбль услышим первую часть концертама Вольфганга Амадея Моцарта.

в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан под управлением дирижера Муслима Амзем прозвучала симфоническая поэма «Жайлауда» композитора Капана Мусина. Продолжает программа «Территория классики», первая часть, сонаты для скрипки, опус 10 Карла Мария фон Вебера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

в исполнении Международного молодежного камерного оркестра «Тюрксой» под управлением дирижера Анвара Акбарова прозвучал концертюк Тлеса Кашгалиева. Дорогие друзья, в завершении нашей программы услышим с вами гавота для фортепиано номер 2 «Ля мажор» Йоханнеса Брамса. С вами была программа «Территория классики» и я, Анастасия Боровикова. Слушайте хорошую музыку и до новых встреч!

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане представили отечественный мультсериал. Столетие Фатимы Болгаевой отметили в Алматы. Персональная фото-выставка Даурена Махсудханула «Изобразительный мир». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В столичном многофункциональном комплексе Танем состоялась презентация мультсериала «Шекараш-Балакай», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Проект реализован по инициативе Управления военно-патриотической деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан совместно с телеканалом «Балапан». «Шекараш-Балакай» – дебютный анимационный проект в Казахстане на военную тематику, направленный на формирование у подрастающего поколения патриотических ценностей, уважение к военной службе и понимание значимости защиты государственной границы. В рамках мероприятия участники ознакомились с мультсериалом, а также встретились с инициаторами проекта и представителями творческой команды. В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в Алматы прошли мероприятия, посвященные столетию со дня рождения народной артистки Казахской ССР, профессора, основательницы профессиональной школы Кобзового исполнительства Фатимы Балгаевой. Особым событием стала передача семьей Балгаева ее дамбры Кубыза в дар консерватории. Кубыз, который 45 лет хранился в семье, был специально отреставрирован к памятной дате. Во время концерта на этом историческом инструменте выступила ученица музыканта, доцент Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсейтовой, отличник культуры Республики Казахстан Кенжигуль Мусаева. Фатима Балгаева внесла значительный вклад в развитие казахской музыкальной культуры. Она была первым заведующим кафедрой кубыз и баян и стояла у истоков академической школы игры на кубызе. Благодаря ее педагогической и творческой деятельности были воспитаны несколько поколений профессиональных музыкантов. В художественной галерее «Алматы Галери» 7 мая состоится торжественное открытие персональной творческой выставки художника, скульптора, дизайнера и фотожурналиста Даурена Максутханула «Изобразительный мир». В экспозиции представлены скульптурные произведения из дерева, бронзы и других материалов, живописные работы, выполненные маслом, дизайнерские проекты, архитектурные фотографии, сделанные в США, Турции, Узбекистане и Казахстане, а также цикл документальных фильмов, посвященных жизни и научному наследию Абу-Насра аль-Фараби, известного как «Второй учитель». Всего на выставке будет представлено более 80 авторских работ. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик». Камертон. Настройся на классику.
2: Добрый день. В эфире программа, которая поможет всем нам лучше ориентироваться в безграничном мире академической музыки. В прошлый раз мы говорили о Шопене. Сегодня наш герой – Ференц Лист. Представитель венгерского народа, привнесший в музыку оригинальный колорит, страстный темперамент и бурю чувств. Блистательный пианист-виртуоз Ференц Лист, потрясший публику своей невообразимой техникой исполнения, обновил и расширил горизонты фортепиано. Считается, что он поднялся на самую вершину виртуозности. После Листа для фортепиано стало возможно все. Вот так коротко и ясно определил вклад Ференца Листа в развитие фортепианной музыки Владимир Стасов.

Как композитор, Ференц Лист тоже проявил себя новатором. Он создал новый вид программной симфонической музыки – одночасную симфоническую поэму. Подробно об этом жанре мы говорили в одной из наших программ. Все программы можно послушать на нашем сайте kazradio.kz. Вообще, тяга Листа к программности во многом связана с его глубоким убеждением в социальной значимости музыкального искусства. И как следствие его стремления сделать свои произведения доступными самому широкому кругу слушателей. Необходимость программности сам композитор обосновал так. Для некоторых художников их творчество – это их жизнь. В особенности музыкант, вдохновляемый природой, но не копирующий ее, высказывает в звуках сокровенные тайны своей судьбы. Он мыслит ими, воплощает чувства, говорит, но его язык произвольнее и неопределеннее всякого другого. И подобно прекрасным золотистым облакам, принимающим при заходе солнца любую форму, придаваемую им фантазией одинокого странника, слишком легко поддается самым различным толкованиям. Поэтому отнюдь не бесполезно и во всяком случае не смешно, как часто любят говорить, если композитор в нескольких строках намечает эскиз своего произведения и, не впадая в мелочные подробности и детали, высказывает идею, послужившую ему основой для композиции. Тогда критика будет вольна хвалить или порицать более или менее удачное воплощение этой идеи. Конец цитаты. Конечно, программность Листа противоречива, как, собственно, и сама его натура. Стремясь воплотить большие мысли и чувства, он нередко впадал в абстракцию, в туманное философствование и тем самым невольно ограничивал сферу воздействия своих произведений. Но в лучших из них музыкальные образы конкретны и доходчивы, темы выразительны и рельефны, а форма ясна.

0: В завершении программы хотим отметить еще кое-что, на первый взгляд, не имеющее прямого отношения ко вкладу Листа в музыку. Его человеческие качества. Шопен, Вагнер, Грик, Сметана, Альбенис. Список можно продолжить. Если заглянуть в их биографии, то помимо музыки, их объединяет Ференц Лист, поддержавший в самый нужный момент. Не знаем, как вам, а на наш взгляд, это тоже достаточно весомый вклад, и вклад именно в развитие музыкального искусства. На сегодня все. До встречи.
1: Камертон. Настройся на классику.
2: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
2: Добрый вечер, самый восхитительный радиослушатель. У меня сегодня особый случай, особый гость. Вообще так бывает, что я обычно сама подбираю гостей. А вот здесь так получилось, что какая-то обратная связь пошла, и люди изъявили желание поучаствовать. Написали на телефон радио, сказали, а вот мы хотели бы рассказать о своей профессии, о своих делах. И что самое удивительное, что это вот сейчас перед мной сидит очаровательная молодая девушка. Она врач-хирург, трансплантолог, специалист по трансплантации. Плантации печени. Она закончила наш Алматинский мединститут, который раньше назывался Алматинский, сейчас, наверное, Национальный медицинский университет. Она работает в Национальном научно-онкологическом центре. И вот такие люди, ну, это представители самой благородной профессии, самой необходимой, самой спасающей, самой экстремальной. Вот сегодня в наших гостях Сапарбай Жамиля, наша сегодняшняя собеседница. Жамиля, добрый вечер. Очень приятно мне.
3: Здравствуйте, мне тоже очень приятно.
2: Хорошо, что вы приехали, хорошо, что все получилось. Мы договаривались это месяц назад. Жамиля, ну правда, это абсолютно всех касается, да? Вы на самом переднем крае медицины. Я вот не так давно была на презентации благотворительного фонда, связанного с трансплантологией сердца Юрия Пя. Махабад, вот этот большой фонд. Ну, все мы знаем нашего национального героя Юрия Пя. И оказывается, вот теперь есть возможность поговорить с вами, которая работает. Вот я даже не знала, что существует Национальный научно-онкологический центр, да. Потому что мы с вами сейчас как два собеседника вот встретились. Я из культуры, вы из области медицины. Мы с вами социальные работники. Очень много общего в нашей сфере. Я делаю, там играю, участвуют мои руки, я знаю все об этом. Вы своими руками спасаете людей. Вы делаете суперсовременные какие-то такие головокружительные вещи вы делаете. И самое главное, что это спасение жизни людей.
3: Спасибо за такое представление. Да, мы действительно попали сюда по воле случая или скорее по
2: желанию. Ваш завод отделения вышел.
3: Да, заведующий отделение решил, что мы должны рассказать о том, чем мы занимаемся.
2: Какой молодец. Давайте ему благодарность передадим.
3: Да, вот Александр Баталович, большое спасибо. Большой ему привет. Он всегда слушает вас.
2: Это удивительно.
3: Да, в машине, когда едет домой. Поздно ночью или рано утром.
2: Как приятно.
3: Вот, Жан Спиталович, вам большой привет с Алматы, зеленой Алматы. Мы занимаемся, вот у нас трансплантация, органная трансплантация.
2: Органная называется?
3: Да, это трансплантация сердца, легких, печени и почек. И мы, как и, наверное, вы тоже, вы же делитесь по инструментам, а мы делимся по
2: органам.
3: Да? То есть я конкретно занимаюсь трансплантацией печени. Наше отделение занимается трансплантацией печени и почек, потому что и печень, и почки находятся в животе.
2: Да, можно спросить такой совсем простой вопрос, бытовой? То, что я знаю, что и печень, и почки, они практически не болят и сразу отваливаются, если плохо.
3: У всех таких солидных органов нету такого там рецепторов, которые болят. Да, вот говорят, печень болит или там. Печень просто может давать при увеличении, да, когда она увеличивается, да, вот капсула печени, она может давать какой-то болевой синдром или то, что вот просто она сама по себе увеличивается. Почки, да, почки никогда не болят, только при таких инфекционных каких-то образованиях, там, карбункул, почки могут дать температуру, да, но сами они не болят, конечно, да. И да, печень очень ресурсный орган, то есть он до последнего будет работать, выдавать какие-то сигналы в виде изменений в лабораторных анализах, да, будет какая-то общая слабость, будет уже потом, конечно, изменение кожных покровов, но да, печень, она сама не будет она не болит.
2: До последнего сражается.
3: Она до последнего.
2: Молча.
3: Да, очень ресурсный орган, но до последнего держится и в один момент просто перестает, да, декомпенсируется.
2: Молча.
3: И не работает, перестает работать, да.
2: У меня такой, опять же, вопрос от вот лично вас, хрупкая, красивая женщина.
3: Спасибо большое.
2: И как не побоялись стать хирургом? Как это, что вас подтолкнуло прийти на вот такую профессию? Ну, вот боишься? Это элементарно, кажется, так страшно.
3: Ну, я не могу вот точно сказать, почему, но я никогда, когда я поступила в медицинский, я сразу знала, что я буду хирургом, и сразу знала, что не буду, там, например, кардиохирургом, не хотела быть кардиохирургом.
2: А
3: да.
2: Почему?
3: Ну, не знаю, вот меня почему-то не привлекало. Вот мне нравились вот абдоминальные органы, вот органы, которые находятся в животе.
2: Вы что-то знали об этом, родители?
3: Ну, у меня в семье нету, не было медиков. У нас в семье вообще эта история с медицинским институтом очень такая закрученная. У меня мама поступала, училась 3 года в медицинском, вот здесь же в АГМИ она училась, но потом сначала один ребенок, потом второй ребенок родился, и поэтому папины родители сказали, ну, достаточно сложно, тем более они жили в Кокшетау, а мама здесь училась в Алма-Ате, поэтому детей нас с собой забирала, поэтому мы там вот всегда около универа с родственниками, пока она бегала кормить нас, да. В общем, она перевелась на биологический факультет КАЗГУ, потом она легко закончила биологический, стала преподавателем биологии, и вернулась на север со мной и со старшей сестрой моей. И, ну, я не могу сказать, что мама там всю жизнь мне говорила, давай ты будешь... Нет, она никогда мне ничего не говорила, никогда не влияла на мой выбор. Я вот сама всегда знала, что я пойду в медицинский и буду... Потом, когда уже поступила, я выбрала сразу себе специальность хирургии. Из 4-го курса ходила в прием покой хирургии, вот 4-й горбольницы.
2: А да. Как пересадка органов давно у нас в стране делается? Мне всегда казалось, что это самый просто топ медицинских услуг.
3: Ну, активно начали пересаживать 2012 году, когда уже все органы, когда началась статистика вестись, когда открылся этот республиканский, ну, координационный центр чуть позже так начал работу, но можно отсчитывать трансплантацию органную в Казахстане в 2012 году. Почему органную говорю? Потому что еще есть тканевая, это трансплантация костного мозга. Она тоже раньше еще делалась. Естественно, были пересадки органов, например, почек здесь, в Алма-Ате, в Союзе, то есть были эти, но они были эпизодические, не было службы трансплантационной. А с 2012 года уже существует служба. Вот.
2: Что это означает?
3: То есть служба – это когда есть орган, где забирают органы, да, то есть донорские стационары, есть трансплантологические центры, где пересаживают эти органы. И есть служба, которая это все координирует. Это республиканский координационный центр

0: Потому то есть международный опыт.
1: Да, да.
0: А вот, как я слышала, сердце для того, чтобы его пересадить, должно быть изъято очень быстро перевести. Либо еще есть, вот как Юрий Пиа рассказывал, что есть у них какой-то уже прибор, который да, они сами сделали, чтобы жить за пределами тела, да? А у вас как? Вот, как
1: у нас вот они пионеры в этом, в машинной перфузии, то есть тот аппарат, в котором перевозить орган, потому что сейчас мы перевозим органы на льду. То есть, если
0: донор... То есть ничего страшного вообще.
1: А, нет, конечно, изменения идут. Поэтому почему начали сердце? Потому что, например, у нас в печени есть такая опция, как пересадка от родственников. Потому что печень состоит, так если грубо сказать, из двух долей. Одну из долей мы забираем у человека, пересаживаем его родному человеку, там, кому он изъявил желание стать донором. Да? Но это, конечно, после обследования, когда мы уверены, что донору никакой опасности нет.
0: А как это? Может, он что, свою печень отдает?
1: Да, прям половина.
0: А сам как существует?
1: Это, ну, с половиной печени можно жить.
0: А с половиной печени?
1: Да. Потом печень еще такой орган, который может расти. Вот как у ящерицы хвост растет, вот так же и печень растет. Это единственный орган у нас в организме, который растет. Печень, она имеет такую...
0: Регенерирует,
1: да. Вот. Поэтому у нас в печени есть опция забрать половину печени, а у тех, которые оперируют почки, они могут забрать одну из почек.
0: Да.
1: А у сердца такой опции нету. Поэтому, конечно, именно для хронической сердечной недостаточности им нужно побольше доноров от посмертных, да, чтобы это было более развито. И у них... Вот этот период ишемии очень короткий, там 6 часов. У нас в печени 6-12.
0: Ну, что 12... такое ишемия?
1: Еще раз, ну, чтобы объяснить, есть два вида донорства, да, посмертное и родственное. Родственное, когда человек живой, просто операция делаем, забираем или одну почку, или половину печени.
0: Он
1: да.
0: рядом лежит вообще, да?
1: Сначала его операция, да, потом пересаживаем часть органа, которую изъяли. А есть еще трупное. То есть нет такого, что мы из морга забираем. Нет, это такое понятие смерть головного мозга. То есть все органы работают, но не работают, все умер мозг. Это бывает и инсульт, или
0: понятно.
1: Травма головного мозга после ДТП и так далее. В этом случае этот пациент, у которого случилась смерть головного мозга, который констатирован коллегиально консилиумом, да, он становится потенциальным донором. И у родственников спрашивается согласие, можно ли изъять органы. Если они дают согласие, этот процесс запускается. То есть момент, когда мы начинаем операцию по изъятию органов, забрали, то есть прекратилось кровообращение, то есть сердце вот этого донора остановили, забрали органы, вот с этого момента начинается ишемия. Это когда у органа нету крови. То есть, потому что человек не только у него смерть головы, у него весь, то есть у него биологическая смерть, да, и, соответственно, к органам никакого, ни кислорода, ничего не идет, то есть начинается ишемия. И вот с момента, когда мы забрали печень с этого донора, да, это называется начало ишемии. Вот с момента начала, например, 9 утра случилось, тогда мы должны пересадить это максимум до 9 ночи. Мы печень.
0: 12 часов.
1: Да, да, максимум. Это максимум. И при этом еще, конечно, результаты будут не очень, да.
0: А сердце...
1: У почек, например, 24 часа. Они могут через сутки пересадить.
0: Ух ты!
1: А у сердца самое минимальное количество.
0: 6 часов.
1: Да. Поэтому, конечно, вот этот аппарат нужен больше им. Но я еще раз говорю, про этот аппарат больше поговорит Тимур Достаевич.
0: Еще раз, давайте мы тогда повторим, потому что Сапарбай Жамиля, Тимур Лесбеков приехали специально из Астаны в программу «Культурная мозаика», чтобы рассказать о своей профессии так прекрасно, как сейчас делает Жамиля. Я сижу просто потрясённая, Жамиля, что вы рассказываете, потому что людям надо это знать.
1: Да,
0: людям нужно развивать культуру донорства тоже, понимание культуры донорства, да. И то, что врачи сами, которые вот это делают руками своими, сейчас рассказывают, это редчайший шанс вообще услышать. Спасибо вам большое, что вы приехали, захотели, да.
1: Вот этот аппарат для перфузии, то есть мы создаем искусственный как бы организм, который будет проводить необходимые вещества для этого органа, в основном, конечно, кислород. Вот пионеры, как еще раз говорю, это кардиохирурги, они уже выпустили вот этот свой, тот вариант, который показывали на Экспо в Токио. Сейчас, который президенту да, показывали, сейчас они его модернизируют, а мы идем за ними. То есть мы уже делаем...
0: Вы тоже хотите такой приборство?
1: То есть у нас с ними одна группа, то есть мы по их подобию, да, то есть под руководством их инженерной группы и их мы будем разрабатывать нашу машину для перфузии печени.
0: Тимур Леспеков как раз из центра
1: кардиохирургии,
0: кардиохирургии,
1: да, центр сердца.

0: Юрипе. Да, да, да.
1: Нам еще, уважаемый радиослушатель, предстоит запись программы с Тимуром Лесбековым.
0: Ну, вот такая вот, в общем, у нас такая работа.
1: Как интересно. Как вот происходил процесс развития? Это понятно, что на этом пути могут быть и спады, и подъемы. А что в помощь? Государственная поддержка, мировой опыт. Что вот, как вы, в каких условиях развиваетесь-то?
0: Ну, в самом начале, да, поддержка была. Тут больше нужна поддержка, конечно, со стороны государства, родительской, да, чтобы общество было, понимало, потому что, да, есть недоверие общества к государству, обычно в развивающих странах так и бывает. Это понятно, поэтому со стороны вот общества нужно больше просвещения. Поэтому вот мы и всегда соглашаемся на все интервью, на все программы, потому что нужно просто просвещать. У нас трансплантации делаются только в таких центрах, где, которые аккредитованы. Ну, в Казахстане, по сути, вот по кардиохирургии 2 там центра, у нас по печени тоже 2. Вот. Чего идут мифы и слухи? Обычно от незнания. Да?
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Чем больше общество образовано, тем вот эти мифы все будут уходить из умов, да, людей. Поэтому сейчас наш координационный центр очень активно работает, то есть у них и сейчас, ну, у нас такое время, общество, которое больше нацелено вот на социальные сети. Координационный центр, он активно вот делает интервью с реципиентами, да, которые получили печень,
1: получили,
0: да, получили,
1: да,
0: органы. Поэтому вот, да, поддержка, я думаю, есть, но больше, наверное, нужно, чтобы известные люди, вот я 6 лет прожила в Японии, ну вот я как раз получала степень в Японии, и там тоже очень сложно.
1: Скажите, какую степень вы получали? Как называлась ваша работа?
0: Это называется PhD, философии в медицине, как раньше КМН.
1: В Японии это же не так часто, да.
0: Да, вот так получилось, что я поехала в Японию. Там приезжали японцы на вот первые трансплантации. И потом я поехала туда получать степень. 6 лет там прожила. И там с трансплантацией от посмертных доноров тоже проблемы. Там очень мало. Почему? Потому что они синтоисты, тоже, да,
1: не,
0: их должны сжечь со всеми органами, которыми они родились. Но сейчас это уже уходит, но Азия – такая часть Земли, где трансплантация от посмертных доноров достаточно так не развита.
1: Ух ты!
0: И как из этого выходили они, по примеру, Кореи. В Корее и в Японии очень популярен спорт такой, как бейсбол. В Корее это было, что один бейсболист, что-то у него случилась смерть головного мозга, то есть травма или что-то было, и его родные дали согласие на изъятие органов. И это активно транслировалось, и после этого у них был такой прям всплеск посмертных доноров, потому что, ну, известный человек, он стал донором. Конечно, таких крайностей не надо, так получилось. А у нас больше нужно, чтобы вот такие вот, как вы, люди, которые имеют влияние на общество, на разные слои общества. Бывают же разные слои общества. Бывает молодежь, бывает повзрослее, бывает там интеллигенция,
1: бывает.
0: Разные бывают. И чтобы вот из каждого слоя населения общества, то их инфлюенсер, как сейчас говорит, который имеет на них влияние, он или она вещал о том, что такое трансплантация.
1: Вы знаете, я на той встрече с Юрием Пяй, Юрий как раз сказал про это, что у нас в обществе, ну, как-то все еще есть предубеждения, и тогда выяснил, что, оказывается, в ЕГОВе нужно написать заявление.
0: Да.
1: И
0: да.
1: Я сразу написала заявление. Как только услышал, что такое, я сразу написала. Ни с кем не советуюсь, ничего, просто понимаю, что,
0: да,
1: конечно,
0: спасибо,
1: конечно, само понимание этой такой общественной позиции. Ты должен быть образованным, читать вообще и как-то быть в курсе того, как человечество улучшается. Не только ухудшается и там теряет уровень культуры и образования и начинает воевать и враждовать, убивать. А человечество в прогрессе есть, оно на светлое будущее. Я сейчас сижу под таким сильным впечатлением от того, что вот у нас... Так вы из-за этого пришли, чтобы еще тоже...
0: Да, конечно.
1: Как вы, как просветитель,
0: Да.
1: Ой, так замечательно.
0: Из опыта, вообще-то, как трансплантация начала развиваться, мы называем отцом трансплантации, это Томас Тарл, он с Соединенных Штатов. Первая плеяда трансплантологов, она вышла из-под его руки, да, вот он ее обучил. И именно родственная трансплантация, которой в основном я и занимаюсь, потому что у нас трупной трансплантации не так много, родственная трансплантация – это подбор донора из родственников, да, и это всегда такая история, когда один родной человек хочет спасти другого человека, да, и вот это тоже было, это специфика трансплантации именно родственной, когда По сути, самое первое правило врача, да, это вот не правило, как говорит, принцип «не навреди». Ну, вот знаете, наверное, да, с клятвы Гиппократа, да, что «не навреди». Но так получается, что мы эту клятву нарушаем, да, трансплантологи, потому что мы делаем операцию тому человеку, которому операция не нужна, да. И вот поэтому я как трансплантолог, да, как врач, мы же берем, получается, ответственность, забираем, да, особенно когда доноры молодые, девушки, да, дети обычно, дочки отцам отдают, да, часть печени. Это же, ну, во-первых, рубец на животе, да, большой.
1: Риски,
0: любые всегда операции, а это большая операция, резекция печени – это большая операция. И, естественно, как врач, я не хочу никому вредить, и поэтому я хочу, чтобы посмертных доноров было достаточно. А в Казахстане их фиксируется достаточно, много. Просто большая часть, да, больше, там где-то около 86% не дают согласия. И мы вот, мы пересаживаем только те, которые там, горстка людей, которые согласились. Поэтому цель нашего приезда, да, это вот, ну, конечно, да, вот, ну, рассказать о том, что любой человек может оказаться на месте того, которому понадобится трансплантация. Всегда я тоже думаю о том, что взрослые реципиенты, да, пациенты, которым нуждаются в трансплантации, они хотя бы какую-то жизнь прожили, да, пусть они даже бывают некоторые совсем молодые, да, младше меня, но они все равно какую-то жизнь прожили, видели что-то. А бывают же детки, которые вот на диализе, которые вообще не выходят из больницы, вообще не выходят, потому что им нужно ежедневное вот это вот убирать токсины из крови, которые обычно выполняют почки, да, эту функцию.
1: А это что, врождённые?
0: У них бывает врождённые.
1: В печени, дисфункция печени, да?
0: Почек.
1: А, почек.
0: Да, угу. Печени тоже бывает врождённая атрезия, когда вот ребёнок родился, а у него вот нету выхода для этой желчи. Называется атрезия, да? Там детские хирурги как могут помогают какой-то период, но им нужна трансплантация. Поэтому всегда нужно, я думаю, думать о том, что и дети болеют, они-то ни в чем не виноваты. Бывает же, там вот сам там как-то себе заработал эту болезнь, там бывает. Все время говорят о том, что цирроз это обычно пил.
1: Алкоголь, да.
0: Это вот самый маленький процент, который у нас мы оперируем, это алкогольный цирроз. Остальное это вирусы, которые вирусные гепатиты, которые, ну, гепатит С хорошо сейчас лечится, но все равно в какой-то период времени он даже может привести к раку, да, даже если пролеченный.
1: Я слышала, что гепатит С у нас в стране не лечится. Что
0: нет,
1: вот лечится. В Европе он давно побежден, а у нас.
0: Нет.
1: Это, знаете, это было лет 10 назад. У меня такая информация, что повезли ребенка за рубеж, потому что сказали, как? Гепатита С уже нету вообще в мире. У вас в Казахстане все еще гепатит.
0: Нет, у нас нет, гепатит С везде есть. Гепатит С у нас, между прочим, по гепатитам очень хорошая налаженная служба. У нас бесплатно лечат гепатит С и гепатит Б. То есть выдаются препараты достаточно дорогостоящие от гепатитов и дают им тем.
1: Правда в том, что у нас социальное государство, потому что я знаю, сколько супер дорогостоящих, недоступных абсолютно операций у нас делается абсолютно бесплатно.
0: Да.
1: И потом сейчас, знаете, такая ситуация, человеческая психология. Вот если у тебя в окружении нет этой проблемы,
0: да,
1: ты не интересуешься, не знаешь. А сколько людей, там вот дети с инклюзивными заболеваниями, вот эта пересадка, не нуждаешься. Маленькие дети, как вот маленькие дети, сразу онкология. Вот что-то сейчас такое происходит, и ты думаешь, куда Сахтар вообще, ну что творится с миром, да? За что дети? Вот действительно, взрослые зарабатывают, а дети, не успев родиться уже.
0: Да, это, ну, всякие разные заболевания, они, много факторов же у них, поэтому еще играет фактор, что сейчас хорошая диагностика. То есть раньше те заболевания, которые не были диагностированы, они сейчас понятны. То есть если раньше непонятно, от чего умирали, а сейчас понятно, от чего, но иногда не можем помочь, например. Мое мнение как врача, что, конечно, каждый пациент должен, особенно если про детей говорить, да, то есть родители должны спрашивать второе мнение и так далее, но если вы выбрали врача, то нужно ему доверять. И каждый человек должен брать ответственность за свою жизнь. То есть у нас часто такое бывает.
1: То я вот, пришел к вам, лечите меня.
0: Лечите, то, что... Ну, и говорят, ну, вот я вам вверяю свою жизнь. Очень часто мы слышим такие слова. Вот в Японии, например, принято. Врач и пациент – это партнеры. Нет такого. Сейчас у нас чаще всего я как будто оказываюсь родителем какого-то пациента.
1: Обязаны, да.
0: Потому что они перекладывают на меня полностью всю ответственность, и это не только со мной. В основном так и происходит. Поэтому общество должно понять, что их здоровье в их же руках. Начинающиеся в ежедневных решениях, что есть, как встать, куда, во сколько встать, во сколько лечь. С этого начинается ответственность. Когда взрослый человек ответственный, то есть, соответственно, он и своих детей воспитывает так. Но мы не говорим о тех заболеваниях, заболеваниях, которые настигли человека или ребенка вследствие там, каких-то генетических поломок или там, развития какое-то там внутриутробное. Да? То есть болезнь, которая требует пересадки там, какого-либо органа, она нет такой, что кто-то ее заслужил. Нет, просто такое случается. И заболеть может каждый. Немножко вот все время думать надо о том, что нет такого, что вот беда или болезнь может настигнуть кого-то, только соседа, только не меня. Вот в этом, да, это надо донести, что заболеть может абсолютно каждый, и я могу заболеть, и тем более сейчас такой эра аутоиммунных заболеваний, да. Есть очень много людей, которые зарабатывают себе заболевания печени сами, пытаясь улучшить свою или внешность, или что-то еще, или омолодиться. Очень много у меня пациентов, которые приходят с токсическим гепатитом, да, цирроз в исходе токсического гепатита. Это не про алкоголь, это про лекарственное индуцированное. То есть, или он принимает бездумно лекарство, или не лекарство, а БАДы, например. Или делает, например, вот была пациентка у меня, которая заработала, которая выявила гепатит С. Единственное, возможно, мы же собираем анамнез, чтобы понять, откуда появился вирус, да, кому-то переливание крови делали, кто-то там посещал там стоматолога, не уверен за, да, вот стерильность, да, там любые процедуры, там ногти и так далее, нужно всегда быть уверенным в стерильности, да, а эта пациентка связывает с хиджамой, наверное, знаете, это дело, да.
1: Колите там кровь,
0: да,
1: пускаете.
0: Даже детям такое делают. То есть любое, то есть инвазивная процедура, она имеет риск заражения инфекциями в виде вирусов гепатита С или Б.
1: Невероятно. Поэтому это же так распространено, это все очень, друг, да, друга вообще, да, подвергают.
0: Поэтому, то есть, это и есть тоже ответственность. То есть, если человек захотел стать как-то омолодиться и взять себе хиджаму, или для чего это делается, я не знаю, то знает всегда, что это риск инфекции. Инфекция может привести к циррозу.
1: А хиджамы это типа омолаживаются люди? Ну, так, типа кровь пускают там?
0: Кровь пускают что-то, да, да, такое, что-то вроде
1: это
0: этого.
1: Же все вот, знаете, от неграмотности,
0: это
1: неграмотность. От уровня, ну, критического мышления. То есть вот доверчивость общества – это признак того, что общество молодое и, да, как дети, да?
0: Да.
1: Вот сейчас, мы все такие, да.
0: Сейчас у нас, наверное, да, есть такое молодое общество, потому что мы как государство вот только…
1: Молодое, да.
0: Молодые, да. Поэтому
1: все слушаем, всему верим,
0: да. Вот. Ну и, конечно, мы, государство тоже должно зарабатывать кредит доверия. А мы же врачи и медицинская служба, мы же тоже как часть государства воспринимаемся. Да? Когда будет абсолютное доверие государству, тогда будет абсолютное доверие к нам.
1: Сложные профессиональные мысли люди не хотят воспринимать. А вот что-нибудь такое вот простое, совсем ерунду, которое вообще верить этого нельзя, люди верят. Это общее вот падение какого-то образовательного уровня, или это вообще в мире сейчас так стало? Потому что мы, нас все время закидывают какой-то информацией. Мы их что-то, конечно, просеиваем, но все равно что-то попадает. Токсическая информация, как я поняла. Да?
0: Это человеческий мозг, особенно сейчас мозг, который мы... Общество, естественно, поменялось. То есть у меня недавно сын делал презентацию по как социальные сети меняют общество. Да?
1: Вот.
0: То есть, поэтому никто не будет слушать долго, будет все слушать быстро.
1: 2 секунды.
0: Да, и поэтому мы тоже должны перестроиться, но просто у нас нету такой мотивации у врачей перестроиться, делать себе там ТикТоки, страницы Инстаграм. У нас просто времени на
1: вот
0: это нет.
1: Вот я это
0: нет,
1: хотела,
0: да,
1: спросить, да, что где у вас время этим заниматься?
0: Нет, то у нас времени на это заниматься.
1: У вас должны,
0: да,
1: быть такие люди, которые,
0: да,
1: это,
0: да, да, да,
1: да, отдельные.
0: Ну, я думаю, мы до этого дойдем, но все поступательно. Я вообще всегда за эволюцию, не за революцию. То есть я думаю, что нужно поступательно. Мы к этому тоже придем. Сейчас очень много врачей, которые в Инстаграме, и я их сама фоловлю. Я думаю, что классно. У них вот эти вот вопрос-ответ есть. Ну, такие люди, наверное, как вот Тимур Достаевич, мы еще не совсем, хотя вроде я молодая, но я уже как-то не могу вот вещать и так далее. То есть,
1: вы прекрасно вещаете, раз. Во-вторых, ну, мне много раз хорошие врачи говорили, в Инстаграме это вот те, которым реклама там, это не очень, вот, а вот мы, у нас нет времени.
0: Специальность просто другая, да, вот, да. Те, которые вещают в Инстаграме, это вот доктора детские, терапевты, у них, я не говорю, что они бездельники, просто у них чуть больше времени, чем у нас, потому что мы занимаемся же хирургией, хирургия достаточно много времени занимает, и после этого еще у нас, кроме операции, как у меня сын говорит, мама, сколько самая максимальная у тебя операция длится? Я говорю, ну там, ну в среднем, говорю, 6 часов,
1: это
0: говорю,
1: ужасно.
0: Да, ну максимально бывает и больше, да, там 8. 8-12 часов. А он говорит, а что ты делаешь все остальное время? То есть, если у меня сын меня это спрашивает, у нас же еще есть поликлиника, то есть этот поток пациентов никогда не закончится. И почему я занимаюсь еще наукой? Потому что чисто клиника, это я вот родилась, стала врачом, пациенты были, я умру, они до сих пор останутся. И чтобы их стало меньше, нужно заниматься наукой.
1: А наука, если что, у вас какая специализация, как вы успеваете?
0: Ну, я же закончила...
1: Это практическая, да?
0: Сейчас у меня клиническая, да, клиническая наука, а я в Японии занималась фундаментальной наукой, вот. То есть моя тема была по иммунным клеткам, которые находятся именно в печени, как их усилить, чтобы рак не вернулся в пересаженную печень. Вот этим я занималась. И вот в Японии очень связана фундаментальная наука, клиническая, это называется трансляционная медицина, да? Мы пытаемся сейчас, вот то, чем мы занимаемся, вот с группой кардиохирургов, это как раз-таки находится такая она на грани, это больше трансляционная медицина. То есть мы хотим придумать аппарат, который будет нам помогать перевозить орган, но в последующем мы хотим еще в этом аппарате лечить рак, например, да, то есть изымать, делать там операции вне органа, вне человека, да, потому что у нас есть такой опыт, потому что мы делаем трансплантации, да, и чтобы это в будущем помогло, например, те, которые мы сейчас не можем в человеке оперировать, чтобы вытащить эту печень, прооперировать и поставить ее обратно. То есть для этого и наука. Наука, она не дает результатов моментальных. Как, например, вот мы вылечили пациента, все, вот он здесь умирал, тут он вышел и дальше пошел работать, например, да, в идеале. Это моментальный результат, который видит врачебный результат, результат работы врача. А результат работы научного сотрудника, науки, это может быть, вот бывает, которые вот недавно получили Нобелевскую премию, они это придумали там, в 80-х, 60-х годах.
1: Да.
0: Просто роль государства именно в том, что не давать нам ограничения по срокам. Я надеюсь, что это будет, когда, не знаю, потому что, ну, государство, еще раз говорю, у нас молодое, поэтому все остальные государства, у которых такой большой опыт, да, они, конечно, у них
1: с
0: историей, да. Как раз, что я вернулась в Казахстан, что мы продолжаем работать, несмотря на трудности. Везде можно остаться. Можно в любую страну поехать, там поработать. Нет такого, что меня там ждали с распростёртыми объятиями, оставайся там, я не гений. Себя нормально оценим. Я всегда за то, что, конечно, нужно возвращаться в свою страну, там, где родился, потому что корни, и человек без корней, он не человек, поэтому я и вернулась, потому что вся моя семья здесь. Почему я все время в Алмату приезжаю? Потому что половина моей семьи здесь. Поэтому в любой другой стране такого не будет.
1: Вы на английском, естественно, науку двигали, да?
0: Да.
1: У вас есть казахский язык?
0: Все языки, которые...
1: Все языки, да? Ну как, да. Хорошо. Я слышу немножко, что вы специалистка такая современная, да, когда все языки есть. Такое родство ощущаю с вами, потому
0: Спасибо.
1: Что это... Мы с вами представители прямо где-то вот не на разных полюсах. Мы прямо в одном направлении двигаемся, да? Мне тоже приходится все время заниматься просвещением. Мне хочется, чтобы людям было более понятно и близко то, чем я занимаюсь. А вы сейчас, вы просто говорите, ну, люди, ну, мы вас спасаем, пойдите нам навстречу в том числе. Вы спасаете людей, и мы спасаем духовно, а вы спасаете физически, вы жизни спасаете людей. И вот эта вот некоторая зашоренность, некоторая ментальная отсталость, она должна быть скорее преодолена. Ну, уважаемые радиослушатели, ну, посмотрите, какой чудесный разговор в программе «Культурная мозаика». Сегодня я благодарю Жамилю, и мы продолжим в следующей передаче наш увлекательный разговор.
0: Спасибо большое.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тех ребят, талантливых.
4: «Культурная мозаика» с Женей Аубакировой.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.